человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Чёрствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвертело, то не победит.